0: я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Манифону,
0: my brother. Зиндеги хе чандуа.

0: Нам я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Манифону.
0: My brother. Зиндеги хе жандува.